0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-20.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладные.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 107-27-14-76-29. Город Москва.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Арестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 120-27-46-29. Город Москва.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Арестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Слушает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
3: «Удачные песни», шоу, на котором будут все
2: Никита и Мария Зайцева.

0: любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Бабе в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

столице 12 дня. Воскресенье набирает обороты, и ближайший час точно стоит провести красиво. С этого часа с тобой Дим Вебер, Лав Радио, музыки будет много, настроение соответствующее. На старте Ave, Meet Me in the Dark. Поехали.

0: Последнее лето Олег Майами и Леша Свикс работы не вспоминай, но на Love Radio. Вообще память устроена довольно хитро. Можно забыть, зачем зашел в комнату, куда положил ключи и пароль, который придумал буквально вчера, но человек, которого решил больше никогда не вспоминать, почему-то хранится в голове в максимальном качестве, причем со всеми дополнительными и сопроводительными материалами. Ну вот, видите, видимо, у мозга очень своеобразное представление о том, что действительно важно сохранить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее в нашем эфире треки, которые точно стоит сохранить, запомнить и добавить в личный плейлист. Ближе к концу часа Warner и Ларин Let Me Forget You. Чуть ранее By India спектакль.
2: Спектакль Джузеппе. Вся любовь как пепел. Ты не любишь сестер.
0: Ну а после рекламы Медузы Henry Camomile Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа. Алекс Виля и Миша Миллер с работой «Бам-бам-бам». Ну, в целом, воскресенье, выходной день, почему бы и нет. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Лав-Радио там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Харрис и Disciples, How Deep Is Your Love, продолжение частного на Love Radio. Вообще глубина чувств лучше всего проверяется не красивыми словами, а тем, насколько спокойно рядом с человеком можно быть с тобой. Вот в начале отношений мы все немного улучшенная версия себя, внимательные, интересные, даже сообщения пишем с пунктуацией, а потом появляется настоящее доверие, и ты уже можешь отправить человеку фотографию, где получился, ну просто ужасно. Вот она любовь, когда репутация уже не главное.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но, конечно, это не касается наших песен и наших любимых артистов. Сразу после рекламы топовая репутация, топовые песни. Артик Асти, Лампочки и Кеша, ТикТок.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности mts.ru.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
1: Спонсор ООО «Арестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве час дня. Стартует Big Love 20. Впереди 2 часа, чтобы выяснить, кто за неделю стал ближе к музыкальной вершине, а кому чарт очень деликатно намекнул: давай пока останемся друзьями. Дима Вебер, Love Radio, Big Love 20. Поехали!
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что, друзья, начинаем. Ближайшие 2 часа 20 песен снова будут выяснять, кто здесь главный. Причем правила предельно понятные: двигаться желательно вверх, задерживаться желательно подольше, а первое место вообще лучше занимать с таким видом, как будто бы оно всегда оформлено было на тебя. Это Big Love 20, главный музыкальный чарт недели Love Radio с Димой Вебером. Дима Вебер, это я, а 20 главными треками сегодня не ограничимся. Впереди 6 абсолютных премьер, музыка настолько свежая, что слушатели еще просто решают, нравится им или нет, а музыкальные эксперты уже успели объяснить, почему именно она определит ближайшие 10 лет в поп-музыке. Плюс посмотрим, что слушают в разных странах. Начнем с Казахстана и топ-5 Apple Music. Все-таки музыкальные соседи и вкусы соседей всегда вызывают особое любопытство. Это вообще человеческая природа. Свою жизнь мы иногда понимаем приблизительно, зато вот про соседей знаем гораздо лучше. Потом вернемся домой, откроем топ-5 Яндекс.Музыки, проверим, какие песни сейчас слушают в России настолько часто, что алгоритм уже предлагает оставить эти затеи и не предлагать ничего нового. Он просто принял ваши отношения и решил не вмешиваться. Дальше Бельгия и топ-5 Шазам. Посмотрим, какие треки заставляют человека внезапно замолчать, поднять телефон и попросить окружающих не издавать ни звука. Редкий момент, когда 5 секунд тишины в компании достигаются не воспитанием, а приложением. Будет и Past Perfect. Вернемся в 2015 год. Вспомним пятерку лидеров Big Love 20 того времени. 11 лет прошло, а некоторые песни до сих пор звучат прекрасно, выглядят свежо, без подтяжек, ботоксов, детоксов и ремиксов. И обязательно откроем мировой топ-5 Spotify. Здесь уже вся планета, миллионы прослушиваний и всего 5 строчек. Конкуренция такого уровня, что даже оказаться пятым здесь — это уже очень красивый способ сказать, что впереди тебя всего 4 человека. Но прежде чем узнаем, как изменилась расстановка сил, вспомним, кто занимал первую десятку неделю назад.
2: Номер 10.
0: The Bausa, Magnetic.
2: Номер 9.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: Алли Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 7.
0: Дэвид Гетта и Бэби Рекса, Sad Girls.
1: Номер 6.
0: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Madonna, Dance Area.
1: Номер 4.
0: Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Номер 3.
0: DJ Koja, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
1: Зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза.
2: Песня номер один.
0: Хьюги Лимайла Анджела, Alternate, Moving to the Sun.

0: Расстановку прошлой недели вспомнили, теперь обновляем двадцатку. И начинаем сразу с двух свободных мест. Неделю назад на 17-й строчке была «Моя Мишель» на «Малиновой луне». А 20-е место занимали Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Happy End». Лазаревым и Гагариной все получилось почти идеально. По сценарию хэппи-энд действительно дошел до финала. Красиво, логично, никаких открытых концовок. Можно даже не ждать сцену после титров. А вот на «Малиновой луне» сегодня тоже покидает двадцатку. Вообще у Луны сложные отношения с постоянством. Сегодня полная, завтра половина. Стабильность явно никогда была частью личного бренда. Спасибо за музыку. Два места освободились, а значит, кому-то сегодня впервые придется немного потесниться в Big Love 20. Итак, 20-я строчка неделю назад. Эта песня была 16-й, сегодня теряет 4 позиции. Вообще, 20-е место – позиция с интересной психологией. Ты вроде последний, но только среди лучших. Примерно как прийти 20-м на закрытую вечеринку. Главное, что имя все еще в списках. И название песни сегодня добавляет ситуации легкой драматургии, но до финала истории пока далеко. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: Номер 20.
2: В темном коридоре. Где-то в пробке, но на сердце много.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: влюбленной.
1: На 19-й строчке появляется новый участник Big Love 20, Зиверт Эвер и Директор Элс. Давай на самый верх. Мне нравится, что намерения обозначены еще в названии. Никаких долгих карьерных стратегий и осторожных прогнозов. Цель поставлена так, чтобы даже навигатор не переспрашивал адрес. Следующая песня уже знает, как здесь все устроено. Неделю назад была 19-й, сегодня прибавляет одну позицию. Hate that I made you love me. Прекрасное название с точки зрения самооценки. Не кажется, между нами что-то произошло буквально. Ну вот опять я случайно заставила человека влюбиться. Простите за доставленные чувства. 18-я строчка. Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

Ариана Гранде поднимается на одну позицию. Небольшой шаг, направление правильное. В отношениях можно сомневаться сколько угодно, а в чарте стрелка вверх трактуется однозначно. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. Юлия Паршута «Останься». В отношениях вообще просьба «Останься» весит гораздо больше, чем кажется, потому что уйти иногда проще, красиво развернуться, закрыл дверь и мысленно уже получил премию за лучшую драматическую роль. А остаться — это разговор, это компромисс, это готовность услышать другого. Романтика заканчивается там, где выясняется, что после эффектной сцены все-таки придется разговаривать. Абсолютная премьера. Юлия Паршута «Останься еще».

0: Это абсолютная премьера Юли Паршута. Останься еще, а мы отправляемся в Казахстан и открываем местный топ 5 Apple Music. Все-таки соседи удивительные люди. Можно годами не заходить к ним домой, но по звукам за стеной примерно знать планировку, где стоит телевизор и в какой комнате они решили поменять обои. Смотрим, что сейчас звучит в Казахстане.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятой строчке Kanye West, Can't Tell Me Nothing. Позицию номер 4 занимает Артик Асти с работы «Лампочки». Тейм Импала и «Loser» номер 3. Курсат Карман, Анкара Экаш, вторые, Дэнай. Сада Один Бакар, Саня, первый номер. Так выглядит топ-5 Apple Music Казахстан. Ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Классного воскресенья.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

16 месте. Somber, My Body Isn't Ready. Неделя назад был 15-м, минус одна позиция. Название в такой ситуации звучит практически как официальное объяснение. Мое тело было не готово, предупреждение было, претензии не принимаются. Ну а дальше абсолютная премьера. Название этого трека можно перевести как «Заплати пошлину». Взрослая жизнь вообще устроена интересно. Сначала тебе говорят, что главное быть свободным, идти своей дорогой, а потом выясняется, что дорога-то платная. One Republic, Pay That Roll. Абсолютная премьера.

0: Это были One Republic, Pay the Troll. Ну а прямо сейчас открываем топ-5 Яндекс.Музыки и смотрим, что чаще всего слушают в России. Еще немного, и вместо моей волны появится кнопка «Вызов скорой помощи».
1: 5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На 5-й строчке Саян Мальвара.
2: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: На 4-й позиции Беарвульф Феникс. Третье. Зиверт и работа «Газ».
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, что...
0: Миа Бойко и трек «Экспонат» номер 2.
4: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: Экспонат. Номер 1. Баиндия, Чо Мод, Шаде.
5: Она танцует по Шаде.
0: Так выглядит топ-5 Яндекс Музыки. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

На 15 месте Gayazov's Brothers и Santa Lucia неделю назад были 18-ми, плюс 3 позиции. Хороший рост. Вообще, когда 3 недели говоришь, что у тебя есть стратегия, потом внезапно получаешь хороший результат. Главное вовремя сделать вид, что именно так все и планировалось. Ну а дальше движение в другую сторону. Неделю назад 9 место, сегодня 14-е. Но Адам Ламберт вообще умеет двигаться вниз так, как будто это предусмотрено хореографией. Некоторые падают в рейтинге, а он просто эффектно меняет уровень сцены. Адам Ламберт, Under the Rhythm, место 14.

0: 17 месте Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Сам дуэт уже прекрасно соответствует названию. Две совершенно разных музыкальные планеты. Два разных поколения встретились и решили, а почему, собственно, нет? Вообще, Мадонна давно доказала, что возраст музыкальной карьеры измеряется не годами, а способностью оставаться интересной. Мы ненадолго, прямо сейчас, оставляем Big Love 20. Впереди личный топ-5 Егора Шипа. Никакой статистики, миллиона голосов, только 5 песен, которые выбрал он сам.
1: Топ-5 песен Егора Шипа на этой неделе.
2: Всем привет, на связи Егор Шип, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. 5 место даю рэперу, которого смело можно назвать поэтом с большой буквы. Трек Саши Локдог и «Журавли» безусловно покоряет своей искренностью.

0: самая необычная песня о расставании. Хотя, скорее всего, речь идет о временном разладе. Это Гуф и АВГ, спонсор твоих проблем.
1: Если я курю, то потужу, а в твое сердце дал, ладно, отравлю, спонсор твоих прав.
0: Время от времени полезно задавать себе вопросы, кем я был и кем я стал. Примерно об этом трек NF и MGK «Who I Was». Stuck in traffic, trying to find my way to a home that I've never known on a GPS with no address, so I'll... На втором месте еще одна работа Саши Локдока «Счастье в простом». Это самая настоящая жизненная философия.
2: Счастье в простом, не жалейте на приколы деньги, не воюйте, создавайте сеть.
0: Ну а лидером сегодняшнего чарта от Егора Шипа на Love Radio становится сам Егор Шип. Давайте проводим крайние дни лета с замечательным солнечным настроением под мою новую композицию, которая называется «Танцуй». С вами был Егор Шип. Всем до встречи.
3: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарчинг. Угаром
6: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru, а у Тбанк 0+.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
16: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

12 месте Люся Чеботина «Зеленые глаза». Неделю назад была второй, сразу минус 10 позиций. Но песня остается в двадцатке, так что драматическую музыку пока не включаем. А на 11-й строчке Шакира и Бёрна Бой. «Дай-дай».

0: Стабильность, конечно, прекрасная вещь, но в музыкальных чартах ее никто никому не обещает. Перед тем, как перейти к первой десятке, давайте быстренько вспомним, как расположились места с 20 по 11. Заходи на сайт loveradio.ru, голосуй за любимых ребят.
1: Номер 20.
0: Тут Анна Асти и Дима Билан с работы «Эпилог». Зиверт Эвард, директор Илс, давай на самый верх.

0: Шакира, Burn a Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Арестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Второй час чарта Big Love 20, Дима Вебер, Love Radio. Первый позади, а значит, мы добрались до той части рейтинга, где мест становится меньше, а желающих остаться все больше. Практически парковка в центре города, только нервничают здесь продюсеры. Впереди первая десятка, мировые чарты и главный вопрос, кто сегодня номер один. Но сначала. Абсолютная премьера Temper City Reverse Psychology. Обратная психология – один из самых эффективных способов взаимодействия с человеком. Особенно если сказать «нет-нет-нет, не слушай эту песню, тебе совершенно не понравится». Все, но теперь же уже хочется проверить. Человеку вообще достаточно сказать «не надо», чтобы внутри моментально проснулся специалист со словами «это еще почему». Проверяем теорию Temper City Reverse Psychology. Абсолютная премьера на Love Radio.

Ты слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. На 9-м месте Madonna Dance Stereo. Неделю назад была 5-й. Минус 4 позиции. Но в случае с Мадонной движение вниз вообще сложно воспринимать как поражение. Человек пережил столько музыкальных эпох, что некоторые артисты успели начать карьеру, закончить ее и снова объявить камбэк. А вот на 8-й строчке Ave и работа Meet Me in the Dark. Неделю назад были 11-ми, плюс 3 позиции. Название «Встретимся в темноте» сразу же дает атмосферу, и дресс-код здесь, мне кажется, очевиден. Total Black. Главное потом при встрече все-таки друг друга узнать.

0: абсолютная премьера на волнах Love Radio, Cyril Breathless. Без дыхания вообще романтика очень любит подобные состояния. Сердце остановилось, земля ушла из-под ног, дыхание перехватило. Если убрать музыку, описание немного похоже на повод, чтобы вызвать врача. Ну а далее Шазам, Бельгия.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Номер 5. Somber, My Body Isn't Ready. Tame Impala, Loser.

0: третьей позиции Another 54 Ultra Talk to You. Вторые Hugh Gillisolt Jamaican. На первой позиции Hugh Gillisolt Alternate Moving to the Sun. Выглядит топ-5 Шазам Бельгии. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

На шестом месте чарта Биглов 20 Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Неделю назад были восьмыми плюс две позиции. Язык тела действительно сложно контролировать, можно сказать. Я совершенно спокоен, но нога под столом уже отбивает техносет на 140 ударов в минуту. А мы входим в первую пятерку. Неделю назад следующий трек был седьмым, сегодня уже пятый. И это Дэвид Гетта, Биби Рекса, «Sad Girls». Плюс две позиции, так что грусть постепенно становится все менее убедительной. Еще немного, и название придется оставить исключительно из уважения к оригиналу.

В 20 Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Ну вот, действительно, наверное, скоро придется оставить это название исключительно из уважения к таким великим именам, которые эту песню создавали. Но такая динамика большого роста, конечно, говорит, что Girls абсолютно не sad, а very-very даже happy. Заходите на сайт loveradio.ru и оставляйте свои голоса за понравившиеся треки во вкладке Big Love 20. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера Влад Опалов и Регина Тодоренко. В пятницу ребята были гостями утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Самые яркие моменты встречи можно найти в социальных сетях Love Radio. Название 1100 по Фаренгейту. Знаете, ну, уже звучит как отношения, в которых стадия между нами пробежала искра, была пройдена примерно 1000 градусов назад. При такой температуре бабочки в животе, я не знаю, как уживаются, но если металл плавится, животным выжить сложновато. Влад Опалов, Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту. Слушаем.

0: сейчас то по Фаренгейту, Влад Топалов, Регина Тодоренко, абсолютная премьера. Далее Past Perfect. Отправляемся в 15-й год.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: И вот что здесь было на 5-м месте. The Avenue, Fatal Lines.
2: Номер 4.
0: Тут красовался коллектив M-Band с работы «Она вернется». Эту строчку занимал Calvin Harris и Ellie Goulding «Outside». Вторым был Хойзер «Take Me to Church». Тут была она «Love Me Like You Do» от Ellie Goulding. Так выглядел 5 верхних мер чарта Big Love 20 в 15 году.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Это чарт Big Love 20 на 4-м месте. The Bauhaus Magnetic. Неделю назад были 10-ми, плюс 6 позиций. Один из главных рывков недели. Название работает буквально. Magnetic действительно тянет вверх. С такой скоростью скоро придется выяснять, из какого материала сделана первая строчка. Ну, а мы приблизились к тройке лидеров.

0: втором месте Диджей Годжо, Джейсон Деруло и Мелоди Мичика. Неделю назад были третьими. Еще один шаг наверх. Второе место. Вообще очень интересная позиция. Ты уже обошел почти всех, но почему-то мозг концентрируется исключительно на одном человеке впереди. 19 побед мгновенно превращается в одну нерешенную задачу. До первого места осталось совсем немного, но сначала посмотрим, что слушает весь мир. Открываем глобальный топ-5 Spotify, миллионы слушателей, огромные артисты и всего 5 мест. Здесь конкуренция уже дошла до такого уровня, что даже люди в VIP-зоне начинают спрашивать, а где VIP-зона получше?
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое. Кэти Перри, The One That Got Away. Четвертый. Малькольм Тодд, Earrings. Джастин Бибер и Ники Минаж, третий. Beauty and a Beat. Тейм Импала, вторая, с треком Loser.

0: первую строчку занимает Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Так, выглядит топ-5 мирового Spotify. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер.
1: Реклама. С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивай свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН
2: 107-27-76-29. Город Москва. 18+. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: был звонкий «Красота». Абсолютная премьера на Love Radio. Красота вообще вещь субъективная. Один человек смотрит на современное искусство, видит глубокий смысл, другой интересуется, где же выход из этой галереи. Но в одном музыкальном вопросе сегодня объективность все-таки понадобится. Первое место у нас только одно. И мы уже совсем рядом. Перед финалом соберем всю картину и вспомним, как расположились места с 10 по 2. Диджей Годжо, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Ну, разумеется, это 10 место, а Йова мы...
1: Номер 9.
0: Мадонна и трек Дэн Стерео.
1: Номер 8.
0: Эйв, Meet Me in the Dark. Хабиб, моя малышка.

0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
1: Номер 4.
0: The Bowser, Magnetic.
1: Номер 3.
0: Зиверт, Газ.

И вот как раз они, DJ Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико. Ну и прежде чем назвать имя лидера, я напомню, что проголосовать за понравившиеся треки ты по-прежнему можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love. 27 дней мы собираем ваши голоса и потом узнаем, кто пришелся в самое сердечко. И вот она вершина Big Love 20. Лидер прошлой недели остается на первом месте. Вторую неделю подряд номер один. Хьюгель, ML Angel и Alternate. Moving to the Sun.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

столице 3 часа дня. Ложишься в час ночи, встаешь в 8, и кажется, это уже звучит изматывающе. Не хочется тебя расстраивать, но к этому списку скоро добавится осень. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Наслаждаемся последними летними днями. DJ Smash на старте.

0: Это «By India», «Хчо и Мод», продолжение часа на волнах Love Radio, трек «Шаде». Иногда один человек почему-то запоминается сильнее десятков других, кстати. И вот дело даже не в том, сколько вы были вместе. Просто память вообще не очень уважает хронологию. Кого ты знаешь 10 лет, ты помнишь только день рождения и то, потому что телефон напомнил. А с кем ты провел один вечер, и спустя годы помнишь музыку, погоду и какую-то совершенно бессмысленную фразу. У памяти свой кастинг, и наше мнение там, похоже, вообще не учитывается.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые обязательно придутся тебе по вкусу. Ближе к концу часа. Коста Лакоста, календарь.
2: Наверное, ты была права. Новые раны, хотя я не выберу.
0: Чуть ранее Клава Кока, Джонни Журавли. Вскоре после рекламы Holy Flame «Тону».
2: Тону, тону.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: огонь, вода, медные трубы. И тут, казалось бы, должна прилагаться настоящая русская женщина с избой и конями, но эту роль в эфире Love Radio на себя взяла Адель. Set fire to the rain. С тобой, Дима Вебер. Классного тебе настроения. Двигаемся далее.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это трек Energy на волнах Love Radio, Ava Max, B.I. FIFA Sound. Ты энергия, человек, очень странный ресурс. Иногда просыпаешься и готов изменить жизнь, начать новое, свернуть горы, но главное ничего не делать первые 15 минут. Потому что, ну вот стой там, открыть телефон, посмотреть пару сообщений, одну новость, один ролик, и все, горы отменяются. Максимум чашку переставишь. Поэтому иногда главный секрет продуктивности — не дать миру узнать, что ты уже проснулся. Ну а далее в нашем эфире...
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Треки, которые точно готовы заявить о себе в ближайшие 10 минут. Hips Don't Lie, Shakira и Slow Down от Набу и Муньи.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: Европа с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/mspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 4 часа. Конечно, не хочется резать по-больному, но все-таки, если вы не в курсе, сегодня последние выходные лета. У нас есть несколько часов, чтобы завершить начатое. В помощь вам Love Radio. С вами Дим Вебер. На старте Медуза, Henry Camomile. Don't wanna go home.

0: Сергей Лазарев, тут или там, на волнах Love Radio. И выбор почему-то становится особенно сложным, когда оба варианта хорошие. Вот если один явно ужасный, мы невероятно решительные люди. А когда предлагаются два прекрасных варианта, ну тут начинается внутреннее заседание совета директоров. Составляем плюсы, минусы, спрашиваем друзей. Потом все равно выбираем сердцем. А потом еще неделю проверяем, сколько стоил второй вариант. Ну так, просто чтобы окончательно успокоиться.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Что же касается выбора треков, в нашем плейлисте в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа, Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
2: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще раз, не слушай.
0: Чуть ранее Кайли Минок, «Слоу». Вскоре после рекламы «Добро на счастье».
3: Нам тогда завидовал весь мир, представьте.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение часа на волнах Love Radio. Бенсон Бун и работа Slow Down. В целом, весьма дельный совет. Мы почему-то действительно любим ускорять то, чему лучше развиваться постепенно. Познакомились уже, хочется понять, что это. Начали новое дело, через неделю проверяем, почему еще не успех. И даже сериал иногда смотрим на скорости полтора, чтобы побыстрее узнать, чем там в конце все закончится. Ну а потом удивляемся, почему время так быстро летит. Возможно, оно просто подстроилось под наши настройки воспроизведения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы в своей оригинальной скорости Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind, Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работой «Отражение». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Нелли Фуртадой, работой «Say It Right».
2: Реклама.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.

0: Расскажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Столице 5 вечера. Лето, как всегда, пролетело незаметно, и даже не хочется думать о том, что вся вот эта вот слякоть впереди. Устраивайся поудобнее, и, возможно, осенняя хандра пройдет мимо, не заметив нас. Это Лав Радио, Дима Вебер на старте. Moving to the sun.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Осталось два вопроса: насколько глубоки твои глаза, насколько длинны косы.
1: Минга, дорогой дневник, весь этот мир в продолжении Чашиного монаха Love Radio. В детстве действительно кажется, что взрослые знают все, как устроен этот мир. Потом становишься взрослым и обнаруживаешь довольно неожиданный сюжетный поворот. Никто особо ничего не знает. Просто кто-то говорит увереннее. И, кстати, это довольно освобождает. Не обязательно иметь готовый ответ на все. Иногда достаточно выглядеть так, будто сейчас разберешься. На этом, подозреваю, вообще держится половина взрослой жизни.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Ну а далее о том, на чем держится наш музыкальный эфир, конечно же, о песнях. Ближе к концу чаша. Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Чуть ранее Никита Киос, «Случай». Ну а после рекламы легендарной Мадонны Мартин Гаррикс «Bizarre». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Facebook и покинула чат на волнах Love Radio. Вообще, покинуть чат иногда самый элегантный способ закончить дискуссию. Никаких финальных аргументов, длинных объяснений, попыток оставить последнее слово за собой. Просто исчезаешь, и последнее слово автоматически остается у тебя. Правда, вот минут через пять все равно заходишь проверить, что там написали после твоего эффектного хлопания дверью.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мы не прощаемся, дверьми не хлопаем, а просто наслаждаемся этим последним выходным днем лета. Кайга и Макс Макнаус сразу после рекламы сработает Take Me Back, ну а завершим час с Texas и работой Summer Sun.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Подробнее на Т-банк.ру.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Москве 6 вечера. Мало того, что лето заканчивается, так еще завтра и понедельник. Не знаю, как бы вы с этим без нас справлялись. Это Love Radio. Дима Вебер на старте, Шакира и Burna Boy. Держи.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: продолжение музыкального часа. Vice и Rabbit Away в продолжении часа на радио Love. Умение ждать вообще сильно недооценено, нам хочется ответить сейчас, результаты сейчас, ясности, желательно еще вчера. И если человек не отвечает 10 минут, мозг уже успевает написать, ну, целый сценарий, подобрать актеров и снять финальную сцену. А потом приходит сообщение, извини, был в метро, и все, психологический триллер отменяется из-за состава преступления.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ну а далее треки, которые ты любишь, и я надеюсь, уже добавил свой личный плейлист. Ближе к концу часа Ларин. Warning Signs. Чуть ранее Амча Алиша, Черновик.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно.
0: Ну а после рекламы Джо Акуари, Whisper. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это Амчи и Алиша с работы «Черновик» на волнах Love Radio. И, кстати, есть хорошая мысль, что почти все важное в жизни сначала получается, как черновик. Первая попытка, первая работа, первые отношения. Редко кто сразу выдает финальную версию себя. Но почему-то, кстати, вот от себя мы постоянно требуем чистовик с первой попытки. Хотя даже телефон регулярно обновляет систему, и никого это не смущает. Так что право на новую версию есть не только у приложений.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыки, в ближайшем обозримом будущем Боб Синклар, фит Стив Эдвардс, World Hold On, Лорин, Warning Signs. Ну и завершим этот час Мадонной и треком Music.
2: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Москве 7 вечера. Буквально последние мгновения уходящего лета сегодня ловим вместе на волне Love Radio. Как к этому факту относиться, пока не определился. Будем надеяться, что осень будет не слишком дождливой. С вами Дима Вебер, Эйв, Митя.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Cat Sci и работа Animal. Ну, мы очень любим считать себя рациональными существами, пока жизнь не нажмет на правильную кнопку. Увидел, осталась одна штука. И проснулся сразу охотник. Кто-то пытается занять твое место. Все включается защитник территории. А если понравившийся человек начинает уделять внимание кому-то еще, то ну все, тут уже точно можно снимать документальный фильм. Миллионы лет эволюции. А нас до сих пор легко поймать на последнюю пару кроссовок.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее треки, которые прозвучат в нашем эфире в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Sam Felt Socks, My Heart Goes. Чуть ранее Holy Flame, Нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: После рекламы Медузы Henry Cavill, Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа. Оливия Адамс и Дилан Фэнтес с работой телепатии. Ну, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: С продолжением скального часа на Малах Лав Радио, Сэм Филти Окс, My Heart Goes. Ну, сердце вообще принимает решение довольно независимо от руководства. Голова, конечно, может подготовить прекрасную презентацию, почему этот человек тебе не подходит, какие есть риски, перспективы и предыдущий негативный опыт. Сердце внимательно все послушает и скажет очень убедительно. А теперь давай еще разок посмотрим, когда этот человек был последний раз онлайн. Поэтому внутренний конфликт между разумом и чувством обычно выигрывает тот, у кого вообще нет аргументов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну а вот несколько музыкальных аргументов для вас. До конца часа в ваших динамиках Гвен Стефани Экон, The Sweet Escape и Arctic Ice с работой лампочки. Я же, Дима Вебер, с вами прощаюсь. Классного вам завершения этого дня. Услышимся завтра. Пока-пока.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: выгоды до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 120-24-76-29. Город Москва.